0: Здравствуйте, друзья! Это говорит Алина из Магадана. Вы слушаете KCUK 88.1 FM в Чивеке, Аляска. Your Chupik Radio Station.
1: This is Terry Hoskinson from Juneau, Alaska, and you're listening to KCUK 88.1, your Chupik Radio in Chivak, Alaska.

0: Nasunna talchimilrit imarpimitsikkuga aqvernunna talil tammaavatta ayatuliinunna aktikkaamunna Bering Street tamuk ivrilluit zuwaarkaq nataqiluniya chikuq iktaqanna aqvert nigilirinraani Bering Street tamma uitarpalluunarilluki mangalaitniya chikut liqanqiluniya tamaatimaayuqutsaam ayaagalarniluki sunnat tumkuqinrilkiit nunna kaqanqiluniya weilat nigitmunna ayaagaqaatta sunnanunikkilngoornunna tikiittaalarniluki tauam tamaakut sunnat angittooruluutinnga sukannerooruluutinngalluwa taanakaiyaatituulit ukalluuquullermak utiinqillriit nallaarisukat kiitootstunna sunnat arinqeenarqaaluniya lia qanqiluniya ikkilillraatsikumma taalil puqlaanglaqaqaaniya sunnat ayaagalguriqqallutinnga tikiittaaqaq лутэнлуа имарпигми унгунсинн малрук аюкнилук ивритайт пафтималхтуунамия куллинарлхакут иллоотни таанхуттайт кылкаритлуа аюкнилгут суннанунна илерлуки аравгатсалииллуа маклит нослупер департмент оф вайлдлайф менеджмент таатикаиуллуки унгунсит наллуунааллкутигилукия таана хаузер ивриста ассоциат профессор ар университи валаска фербэнкс интернэшнл ресерч центр чилэкъэхтхуи айпаниарлъакума ивэлхэткэ маклит къайлъуна аласкамма нэгэлэгъани суннат ткитаалангэлхэт нунна лэкъанэрлунилэсгэлрит ахтэкъэлутэнгэ умиорнэрнилуки суннат ахтумаккэитник чикун къакъэнна маклит ихнингакъатам иханэрлуни таматумаюкъутэ хаузэрам игъалуни къафтини имарпим чикко уитакъэнна маклит суннанунна аягъэ ранунна пилхэтнуни клиинг фкарнилуки алаанния ираалуния тамармаги вэрилрик канрлут амлкэлкаагат асатлуу иллайт лахпагми ахтуманилуки куимтуули димарпигмия уитанерлухт тугналуки унгунсит уитавитни чалахтумаюнгалуки кайлунааюкълалхит иллайтнун арварт нохилат тунлуу тухалпалукат тунна симирлуния каягаагут клалхит таманалуа лерингилуния тоотналалрит суннат пууккаагналлрит арнкеанаққаулуния аржама канерлунигаутхит имарпигмиунгунсит маая суннанунна киталлхитнунартақалраарунилуку ивэстит нэриуннюклуку аягаанлрит суннат маайам лрингаата макут киаукиим канамтиккаахуингаа қайяуақуяананиичугилуути
1: Today is Monday, July 6, 2026. Let's take a look at KYUK's Tender Dramas announcements. KYUK and the Kuskokwim Consortium Library will be hosting a story time with Molly of Denali at the library tomorrow, July 7th at 11 a.m. The monthly food bank will be held in Bethel this Saturday, July 11th from noon until 2 p.m. at the ME School. Volunteers are always welcomed and appreciated. If you have any other Tender Dramas messages, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Guyana Jaknak for listening to KYUK 640 AM. Mani Mamte Rishakmi.
2: Here is this week's Yupik word of the week.
3: Akuk.
4: Akukskirt.
3: Akuk.
4: Akukskirt.
3: Maulumi bilaga akuk. Atsho agayo yakatashmini.
4: Maulumi bilaga akuk. Atsho agayo yakatashmini. She put on the skirt her grandmother made when she was going to church.
3: Akuk.
4: Akukskirt.
3: Akuk.
4: Akukskirt.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.

луку халлу умиорлхуутигилуку ааллаткаяагаулгит каалартлхат каннгуткумаллерит умиортэклэрмэхниклу каяагаулгит каалартлхит пикэннериттаит кюкэм талистайн тиулигахтайн халлу бод оф директораарин

агай сэнсу таккаталлераамак уппинерками агууллуку пилха уппинеркартуаяваи а патлхуук уппинеркарпут а таумак тоих тореллу аммалнериллангуут а тоймориллуки пикум тки хторяли пенри тоққакмна а юл қумунлуаяқлу таарлу пингерам таа хториқ факарнаунани а имкуттакуам а носиманик питук путта малуқуяқат унгилаягатам пикуунн а амлхтиқут такуам тамаққорхаалхаата асиннерут макуунихторяни макутта малуқуяқата унгилаягатлу унуугақан инарқуаллараатуут аа хторетхум той макут маккуухсиллераару тунуқпак питтоаман аам ахкуттамма аяагаваққарлута аа тумчихтиллуккингаартаатэн тэқарнэрмини аа макутту унгилаягаата млуқуяқарлу инарқуаллараатуунилуки унуугақан аа хторяатун макутун аёқун ритнилуки аа тумтумчинеқарлуни тумтумтиихтиллхоангаат аа мақилу таарлу пиллхоом татоони аа хторяаттам тояанаагус милууттин аа акхтайру таақан амллараақамэг макут хторяаттаа питтоомэн аа поқсахха акхтачаттайру таақан аам тахуам укаанерпакхангкута маане нунам тиви таллерани тамаанухтой атуутто потасаамеэққоаққан кеагақантой аан хиюннеерут ксайтлариаққаппут макут хторэттакуам той аа пинаареэққатэн иппухтуут а макут якуули якуллагтхуа якуулиагаат макуттаа чат кауттохяагаат ахчаққарлутэн неққкай таамааккут ахкутлуу а dragonflies чанакки маттан чилрата чилратаник питуккай тахкуттаа dragonfly атта таамааккутлуу хторэник неққнқтут а таммай таамааккуттаа а тукут туққорчаақ кинаки пеақлуки хторианик нэрту тасихтут аам хотнам а ангалиакулаух таннгаарулэрхаулаа пиллмни а ангаайоқаа мақалаару таақамхэнгаарукка пилэрхуккиинга нэрраққақнэрилкуппунак налаатчиксаунак а тои атот наюк аю аюклин аюклинам таюгни а чамктой микун а тукууллукууха пер кап кната тугам нэрраркам нак а нэккаулуку унаакнаарлуку пингнақаркаулуку аам кватнлам чали а канраамэн туқ нилуку пиу натэн тагом хатэн пеақлутэн унак нилуку а унангэлута аам тоханку таюхуни уксоқ тагом уммиоқлуку макуунэк неққкам некпиттоомта уксуми а уксуртақами қанқиқарлхаат макуттаа а мақаарроат қаюқхлиттаа палоқтаат асатлум макут маллқулгаттаа имаррамиуттаат а чатлахку тикам таюулаттаа чугигниллингууттаа аваттитни а тунтуит макутлуумму гумаалаамнгуксуми май а таммай тамакут пай пайпунгаллартуяақлхи таком тоихватн қмартаарлуни уксорпакн қкамтнакка пиллеқ хангутаюхни

Loco, нахуй ревешкан. Хватен чали, у нас сейчас подходит к этому критикатахтока. Хватен у нас виксухолоче, бэмче, а хванкота, чумхтакчаглута, хванкамтун пиллерани. Акамна, лаксехбук, китули. Умяк каклюку пиннахтугук, унанг ngapuk танхлюки. Тот насеммагнагун, маннакин куюн, юппигни тигу мяк пихлюку пигумта, адохкак путамана. Илапут, акс иламта аксакха умяк каклюку. Асихтук манна, Чалилу юппиулуни пиклюку хуангута. Куянаква каягаулхни тамахбчи. Китагата. Каганинани сами. Икаягунахсхаямгтанхакумта. Усаглюку икаяукиллаут. Танхинахбкнагу. Пиухчи.

тамамта пиллут клута микэлгум та асигалутнгли кугаалхкат умьяоқлуку пилла уппиоқуорлуки гэнгэм аёқутихка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку

литнаурах пник тингуумаллхан насвагалуку куяавикарлуку таллааган асегалунитсаалиллхин куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаурат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

агунал аанаарут футлуу чаанкаа кмахтэгчаарангилуниллуп пилаллхуллегаа аа чунах аяалхкарпут иулгумун яагсинерираақан аа ханихторюнноққуллааяагаркаорлу таарлу пааққам таттаққоорвиклуу аа хукк атам таттаққоорвиллаақкаа нэммиллони атааккумитангхуугарлуткаа имангалутк тоори наллуунаиттарлуни аяаккатаарлинниуккут наттмун тоори аа тоотн ахкут аюуқлхуут хонкук каатои май ангаайоққулуунук холлаппаулуунуклу пиллерииггини туммахго катанритаапук тамааккут чиулэмта юлхат аачалиллу маннаттой инхкут куурлуку питтоопут уухун а калахлутаахуттой пааққамта манна аяллунгунарқаллаатаангақ таққорқарниттоқ юлқумун аягалуни а той иллайта атут атутуни луку қантуяқут тахуам ам чале хатнам пиппилу таққанқан туукутта киттууллуку атун атун риллкуни чангайтоқ а тахуам той а таққон рилингам таттамааккуникаа юлқуми пилмтни ихнаапутуи айпапутлуи татоқлагтиннеритнаапут қуяанақваа аа уна опортунити қаа аа пилуни аа умиончаут клугиаққуттаа аа упскум тапиннартукут қуяанақваа пиқти

Чего не га? Укуни, ничего не лгани. А на якате и люксив и нахлюки. Макуна чамуны умьюват нахлюк, хопкан ритми нахлюку. Вилхуаковси, а на якате умьюват нахлюк шаунаку, нахлюкак шаунаку. А сейчас как все тонги, когда хвак все чарягаю, как ставаку, у меня вахтов все хотели ухилотен, тавай таватн пику все, а у меня англичане на тот хачалаки, но лгету на ухчек все таватум у меня вахтов все пику все, на хлопков как бы на киягаю, как все, час крутит маликтакку руку, вот не того час кахачи. Гментава чапкнази, на ксути топискоти, тау на ту галуку пикупти, тау ай люксив галуки тамаку таки нургету на юксикти, ксути пизокпай люкси тау нангткот ксути пискулги тамаку, тамма тау аки нургету чала юксу баккаути тау ат билгискути.